0: Poslušate Radio Študent.
1: Будет. Это будет ворота. Будет. Это будет ворота.